0: света.
1: Утренний экспресс. Утренний экспресс.
2: Доброе утро! На часах 6.07, на календаре 29 июля, и мы открываем новый день и новый час на Retro FM Latvia. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И если вы уже за рулем или только собираетесь выходить из дома, оставайтесь с нами. Проснемся вместе и сделаем это утро по-настоящему хорошим. Сегодня среда, а значит, мы добрались до экватора недели. Самое сложное уже позади. До выходных осталось совсем немного, и это отличный повод улыбнуться новому дню. Есть даже примета. Как проведешь среду, таким будет и завершение недели. Поэтому сегодня особенно полезно начинать утро с хорошего настроения, добрых мыслей и любимой музыки. И согласитесь, летнее утро в городе – это просто отдельное удовольствие. Дороги пока свободны, привычные пробки еще не проснулись.
3: Я позаисти яуно дрими за 30. Aquacycle Pro путекль соцею. Паша тиришна сартир удени. Ун каждагайс жавешена. Мазак рупью тео. All dreams in

0: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. 6 до 10. 6 до 10.
1: Доброе утро. Утренняя у нас история. Не все знают, что чихать с зажатым носом опасно.
2: Но чихать с открытым носом противно.
1: Но, как оказалось, важно еще и как именно вы чихаете. Я вот не знала, что чихать с зажатым носом опасно. Сейчас расскажем подробности. Фельдшер скорой помощи рассказал, что во время чихания лучше не наклоняться, не поворачиваться и уж тем более не завязывать шнурки. Дело в том, что в момент чиха мышцы грудной клетки и спины резко сокращаются. И если тело находится в неудобном положении, можно получить растяжение мышц или даже смещение реберного хряща.
2: Господи, боже ты мой!
1: Именно такой случай недавно произошел с 26-летней женщиной. Во время чиха она потянулась за салфеткой, резко повернулась и почувствовала сильную боль в груди. Пришлось вызывать скорую. К счастью, оказалось, что это не сердце, а надрыв нижереберной мышцы и смещение хряща.
2: Но все равно весьма неприятно, тем более в таком нежном возрасте. 26 лет всего, девчонки.
1: Врачи советуют, если хочется чихнуть, остановитесь на секунду, выпрямитесь и спокойно чихните. Это безопаснее для грудной клетки и для спины. И знаешь, что какой вывод я из этого делаю?
2: Что чихать надо с гордой прямой спиной, с осанкой так вот, статусно, аристократично.
1: Да, и то, что оказывается, что чихать можно неправильно. Я, кстати, недавно узнала, что еще можно спать неправильно, и еще другие вещи можно неправильно делать.
2: Век живи, век учись.
1: Оказывается, казалось бы. Но вот такая вот история. Впереди после небольшой паузы Сандра с песней «Heaven Can Wait».
3: Реклама. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums – tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā – tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1-6 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге сегодня преимущественно солнечно. Во второй половине дня облачность увеличится без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-23 градуса.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной

0: Гороскоп. Овны. Сегодня у вас будет реальный шанс наверстать упущенное. Способность действовать быстро, но без лишней спешки на дороге не валяется. Так что эксплуатируйте ее на полную катушку.
1: Тельцы. Сегодня может произойти то, о чем вы и подумать не смели. Но вот нужно ли запираться в подвале или лучше собрать друзей на празднование, будет известно только тогда, когда делать и то, и другое будет уже поздно.
0: Близнецы. Сегодня суровая жизненная необходимость заставит вас спуститься с заоблачных высот абстрактных размышлений. Впрочем, можете особенно не расстраиваться. Это ненадолго.
1: Раки. В обществе никто не может считать себя по-настоящему свободным. Надо либо смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении вещей привлекательную сторону, либо уйти в леса или в пустыню, кому что больше нравится. Жаль, только население планеты великовато лесов может и не хватить на всех.
0: Львы. Сегодня вам, возможно, придется быть весьма внимательным к оттенкам интонации как голосов окружающих, так и своего собственного. Они будут значить слишком многое, чтобы их игнорировать.
1: Девы. Если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправляться в одиночестве. Не тратьте больше времени на уговоры, ступайте. Возможно, к вам присоединятся позже.
0: Весы. Сегодня вам придется больше заботиться о чьих-то иных интересах, совершенно забросив свои собственные нужды. Винить в этом особо некого, разве что себя самого.
1: Скорпионы. Умерьте вашу щедрость, потому что вас используют самым беззастенчивым образом. Как бы вам ни вменили в обязанность то, что вы делаете исключительно по доброй воле.
0: Стрельцы. Сегодня то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Ваша склонность к мистицизму нынче усилится.
1: Козероги. Почувствуйте себя хозяином вселенной. Сегодня у вас будут на то все основания. Войдя как следует в роль, постарайтесь слегка привести данную вселенную в порядок.
0: Водолеи. Сегодня вам можно будет действовать лишь в том случае, если вы будете абсолютно убеждены в собственной правоте. В противном случае вас заедят сомнения.
1: Рыбы. Постарайтесь использовать на всю мощь ваше воображение. Это позволит вам найти ключ к большому профессиональному успеху. Ни в коем случае не останавливайтесь на половине пути.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Продолжаем свой подъем к вершинам этого дня. Во, как я подвел, а?
2: Отлично.
1: Все потому, что речь пойдет о горе. И не просто так о горе.
2: О какой?
1: Божественной горе.
2: Об Эвересте, что
1: ли? О небожителях. Нет, чуть
2: Олимп.
1: Ближе к нам.
2: Олимп.
1: Да, Олимп. Конечно же, сейчас вот Нолан, там вот опять же все эти гомеры, проснулся интерес к Греции. И так совпало, что сразу после выхода фильма Нолана Олимп включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Оказывается, эта гора там до сих пор не была. И последние 12 лет Греция добивалась этого исторического решения. И сейчас самая высокая точка страны признана уникальным объектом природы и культуры.
2: Я Олимп. Могу только поздравить греков.
1: Конечно, поздравляем. Олимп славится, разумеется, не только потрясающей флорой и фауной, но и богатейшей мифологией. Как сейчас замечают шутливо, замечают греческие дипломаты, с богами всегда лучше оставаться в хороших отношениях.
2: Это
1: так
2: точно.
1: Что теперь гора получит еще большую защиту и заботу. Пусть и ваши личные вершины сегодня легко вам покоряются. Слушайте вдохновляющую музыку и оставайтесь на волне Ретро-ФМ Латвия.
2: Впереди Джой с песней «Валери». We'll be right back.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: Доброе утро! На Ретро-ФМ время перелистать страницы истории. В эфире ваша любимая рубрика «День в истории». Напоминаем, что сегодня 29 июля, и этот день подарил миру невероятные события. 1754 год. В первом в истории международном матче по боксу британский чемпион Джек Слэг нокаутировал француза Жана Петти.
2: В 1836 году в Париже на Елисейских полях состоялось торжественное открытие знаменитой Триумфальной арки.
1: 1919 – важнейшая дата для Латвии. Министр иностранных дел Зигфрид Анна Мейровиц подписала распоряжение о структуре министерства. 29 июля официально считается днем рождения латвийской дипломатической службы.
2: 1951 год. 75 лет назад в Лондоне впервые состоялся легендарный конкурс красоты «Мисс Мира». Изначально организатор конкурса Эрик Морли задумывал его как разовое шоу. Конкурс «Бикини», чтобы обыграть набравший популярность откровенный купальник. Из 26 участниц лишь 5 были иностранками, но жюри судило честно. Корона и приз в 1000 фунтов достались 22-летней шведке Керстин Кики Хокинсон. Из-за скандала с «Бикини» некоторые страны даже грозились бойкотировать шоу. Но когда конкуренты США заявили о запуске конкурса «Мисс Вселенная», Морли решил не сдаваться и сделал «Мисс Мира» ежегодным грандиозным событием.
1: 1957 и 58 годы. В 1957 году состоялась премьера культовой юридической драмы «12 разгневанных мужчин». Ну а ровно через год в США официально основали космическое агентство НАСА.
2: В 1962-м родился легендарный британский диджей Карл Кокс. В 1965-м прошла премьера фильма «Help» с участием группы «Beatles» в присутствии самой королевы, а в 1967-м хит «Light My Fire» группы «Doors» взлетел на вершину американского чарта.
1: Ну и, наконец, 1974 год. На американском телевидении впервые вышла знаменитая телеигра «Угадай мелодию». Вот такой вот насыщенный яркий день в истории. Настраивайтесь на нашу волну и слушайте только любимые золотые хиты на Ретро-ФМ Латвия. Впереди Мадонна, Like a Virgin.

0: reklāma. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейской программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге сегодня преимущественно солнечно. Во второй половине дня облачность увеличится без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-23 градуса.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы ЛКПП-ЛВ.
8: На часах 7 часов утра, это значит, что день начинает обороты, и он будет замечательным, летним и солнечным. С вами в студии Retro-FM Латвии Елена Расохина и Александр Шунин.
9: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Саша, который час?
2: Коллега, 7 часов 17 минут, между прочим.
1: Спасибо.
2: А почему, зачем, с какой целью интересуешься?
1: Потому что самое время заглянуть в календарь необычных праздников, которые сегодня отмечаются. Например, сегодня Международный день тигра. Отмечает его с 2010 года, и тогда в природе дикой оставалось примерно 3200 тигров. А сегодня их уже примерно 5500. Представьте, я тоже весьма удивилась, когда узнала, что в мире их столько. Я думала больше, если честно. Так вот,
2: да,
1: популяцию удалось увеличить благодаря международным программам по защите этих животных, но тигр по-прежнему остается видом, находящимся под угрозой исчезновения. При этом удивительно, что 75% всех диких тигров живут, между прочим, в Индии.
2: Сегодня также такой неофициальный праздник – День заботы о любимых людях. Конечно, кое-где в некоторых странах, городах и весях устраиваются какие-то мероприятия, посвященные этому дню. Но вообще, конечно же, это же личный праздник. Поздравьте того, кого любите. Вот и проведете хорошо день с пользой. И человеку приятно.
1: А еще сегодня Международный день губной помады. Археологи считают, что ее прообразами пользовались еще около 5000 лет назад в древнем Шумере и Египте. За всю жизнь среднестатистической женщины

0: женщина расходует примерно 300 тюбиков помады, а это примерно 1,2 килограмма. А самым популярным оттенком в мире уже много лет считается классический красный.
1: Есть еще миф о том, что за всю жизнь мужчина съедает с женских губ 3 килограмма помады.
0: А я слышала, что женщина съедает 2. Так что
1: у нас
0: кто-то точно съедает.
1: У нас лучше аппетиты, конечно.
0: Да, день смузи для этого отлично подходит. Тоже сегодня такое есть. Само слово смузи переводится как гладкий или однородный. Напиток стал популярным в США в 60-х-70-х годах, а сейчас его готовят буквально из всего. От ягод и фруктов до овощей и даже орехов.
1: Ну, кстати, про то, что можно пить. День спиртоносного дерева узнал буквально...
0: Ох, и такое бывает.
1: Буквально вот сам недавно узнал, что есть и такие. Из них выжимают тоже, как смузи, коктейльчики слабоалкогольные. Например, пальмовое вино, которое производит...
2: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
3: Реклама. Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arena.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Радио реклама ЛВ.
6: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе, а об озеленении позаботится Love Plants LV.
7: Flow Up!
8: Flow Up!
7: Flow Up!
8: Flow Up!
3: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow Up LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
9: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
11: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
12: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, Все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doutsvaidiba.lv.

0: Доброе утро. Цены на топливо продолжают расти. Минэкономики призывает заранее подготовить меры поддержки населения. Правительство утвердило обновленную реформу сети больниц. В Латвии сократилось число детей школьного возраста, местонахождение которых неизвестно самоуправлением. Плата за проверку знания госязыка в группе вырастет с 30 до 72 евро. Ливни повредили 53 участка дорог в Талсинском крае. Тушение загоревшегося электромобиля на улице Моукусалас продолжалось 14 часов. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 21-23.
2: В столице Латвии преимущественно солнечно. Во второй половине дня облачность увеличится без осадков. Днем плюс 20, плюс 23.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Biezpienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня у вас будет реальный шанс наверстать упущенное. Способность действовать быстро, но без лишней спешки на дороге не валяется. Так что эксплуатируйте ее на полную катушку.
1: Тельцы. Сегодня может произойти то, о чем вы и подумать не смели. Но вот нужно ли запираться в подвале или лучше собрать друзей на празднование, будет известно только тогда, когда делать и то, и другое будет уже поздно.
0: Близнецы. Сегодня суровая жизненная необходимость заставит вас спуститься с заоблачных высот абстрактных размышлений. Впрочем, можете особенно не расстраиваться. Это ненадолго.
1: Раки. В обществе никто не может считать себя по-настоящему свободным. Надо либо смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении вещей привлекательную сторону, либо уйти в леса или в пустыню, кому что больше нравится. Жаль, только население планеты великовато лесов может и не хватить на всех.
0: Львы. Сегодня вам, возможно, придется быть весьма внимательным к оттенкам интонации как голосов окружающих, так и своего собственного. Они будут значить слишком многое, чтобы их игнорировать.
1: Девы. Если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправляться в одиночестве. Не тратьте больше времени на уговоры, ступайте. Возможно, к вам присоединятся позже.
0: Весы. Сегодня вам придется больше заботиться о чьих-то иных интересах, совершенно забросив свои собственные нужды. Винить в этом особо некого, разве что себя самого.
1: Скорпионы. Умерьте вашу щедрость, потому что вас используют самым беззастенчивым образом. Как бы вам не вменили в обязанность то, что вы делаете исключительно по доброй воле.
0: Стрельцы. Сегодня то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Ваша склонность к мистицизму нынче усилится.
1: Козероги. Почувствуйте себя хозяином вселенной. Сегодня у вас будут на то все основания. Войдя как следует в роль, постарайтесь слегка привести данную вселенную в порядок.
0: Водолеи. Сегодня вам можно будет действовать лишь в том случае, если вы будете абсолютно убеждены в собственной правоте. В противном случае вас заедят сомнения.
1: Рыбы. Постарайтесь использовать на всю мощь ваше воображение. Это позволит вам найти ключ к большому профессиональному успеху. Ни в коем случае не останавливайтесь на половине пути.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро, на часах 7:40, а на календаре 29 июля, и у меня здесь есть новости Латвии. Оказывается, для большинства жителей содержание автомобиля обходится не так дорого, как может показаться. По данным опроса Норстат, 67% латвийских водителей тратят на машину до 300 евро в месяц. Не так уж недорого, я бы сказала.
2: Ну, я бы тоже сказал, что не так уж недорого. Недорого — это десятка.
1: Но в эту сумму входит не только топливо, но и страховка, обслуживание, ремонт, сезонная смена шин и другие расходы. Ну, так да, наверное, может быть, если в среднем, то может быть и да.
2: Но в среднем ты же не раз в месяц колеса меняешь.
1: Ну, вообще нет, но если их растянуть на весь год, еще страховку, еще налог на дорогу. Не, ну все равно не получается 300. А еще 14% признались, что у них уходит от 300 до 500 евро в месяц, а 3% тратят вообще больше 500. На чем же они ездят? Интересно, на таком, по 20 литров, наверное, у них ест.
2: Как хорошо, что они столько зарабатывают, чтобы столько тратить.
1: А ты вообще знаешь, сколько месяц у тебя уходит в среднем на машину?
2: Ну да, примерно, там, не знаю, около сотни, наверное.
1: Ну, мне где-то так же.
2: Ну, 150 вместе со стоянкой и с горючим, примерно так.
1: Я бы сказала, у меня, наверное, 120 выходит. Ну, но вот, это вот именно примерно на топливо, если два раза заправиться. Но я езжу в основном только сюда. Вот, давай спросим наших радиослушателей. На номер 244-244-14 WhatsApp смело отправляйте свою версию, сколько у вас уходит в среднем на машину. Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди, после небольшой паузы, у нас песня от «Мумий тролль» «Малыш». Не переключайтесь.
3: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is on. Скачай сейчас.
4: Реклама.
5: Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgākie nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank!
6: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
7: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
6: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
8: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
6: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
9: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
6: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
10: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
11: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира. Миллионы благодарных слушателей. Обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХБФ ЛВ и Билишу Сервис.
12: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 7:48. Время неумолимо летит вперед. Еще так же, как оно летит, например, где-нибудь на курорте, на Тенерифе, например, на Солнечном острове, где вечная весна, как это рассказывают там в рекламных буклетах.
2: Песочек еще белый, не море голубое, да?
1: Черный там песочек, конечно же, в основном вулканический.
2: Ой,
1: да. Но не об
2: знаю.
1: Этом речь, о том, что это райское место. А из райского места, ну, кому захочется улетать, да?
2: Не захотелось
1: когда
2: бы,
1: захочешь,
2: наверное.
1: Да. Поэтому почти полному составу одного лайнера, который летел в Великобританию, конкретно в Ливерпуль, возвращался с Тенерифа. В общем, там на борту произошла совершенно дикая ситуация. Драка, массовая драка. Только-только взлетели, буквально через полчаса самолет вернули обратно. Потому что 10 человек сказали, ну, друг другу какие-то резкие слова, потом высказали эти слова уже в действиях. В общем, завязалось.
2: И понеслась, да?
1: И понеслась, да. И капитан этого судна воздушного принял решение вернуть их обратно в этот рай на земле, на Тенерифе.
2: Правда, всех дебоширов отправил обратно?
1: В околоток они попали не на пляж. Заплатили штрафы, немножечко они остались там посидеть, тоже отдохнуть и
2: отругали
1: выдохнуть.
2: Их, наверное, еще по полной программе.
1: Ой, там так пальцем им погрозили, конечно же. На несколько дней они задержались, но я говорю, не на пляже, к сожалению, а за решеткой. А остальным пассажирам пришлось на несколько часов задержаться и вернуться на родину. Так что, пожалуйста, отдыхайте с умом и мудро воспринимайте изменения, которые происходят. Ну, закончился отпуск, ничего, скоро будет следующий. Осталось потерпеть-то ничего, всего несколько месяцев. Господи, что я несу? Очень хочется на Тенерифе просто.
2: А мне хочется послушать Кайли Миноук «The Locomotion». Ее и послушаем.

0: на Ретро FM «Утренний экспресс». Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
1: 7:56 показывают студийные часы. Доброе утро, и мы продолжаем наше путешествие по радийным волнам. И мы продолжаем наше путешествие. Вы, точнее, мы сидим на месте, это вы за рулем продолжаете свое путешествие. А нам интересно ваше мнение, напоминаем тему сегодняшнего дня. Поделитесь, пожалуйста, во сколько денег вам обходится ваш автомобиль в месяц. Потому что появилась примерная статистика, что 67% латвийцев тратят около 300 евро в месяц. Нам это показалось. Оказалось, суммы несколько завышены, так что делитесь. Телефон, номер WhatsApp 244-244-14. Ждем ваших мнений, точнее, продолжаем их собирать. Потом тоже свою какую-то медианную такую выведем. А пока я расскажу про деньги, точнее, про их отсутствие. Грубо говоря, так вот, языком заголовка: «Бедность делает нас глупее».
2: Это как?
1: Теперь подробности. Если постоянно думать, опять же, это не я говорю, это психолог. Психологи провели исследования и вывели такие выводы. Если постоянно думать о том, что денег не хватает, это все создает колоссальную нагрузку на психику, и мозг тратит силы на переживание и выживание, вместо того, чтобы думать позитивно и расходовать эти самые когнитивные способности на обучение, запоминание, концентрацию. В общем, не надо замыкаться на мыслях о том, что денег не хватает, надо думать о том, как их заработать. А иначе мозг будет стареть.
2: Потому что он находится постоянно в стрессе.
1: Совершенно
2: постоянно
1: верно.
2: Как накрученный такой.
1: Именно, именно. Хронический стресс, там какие-то воспалительные процессы. Мозг быстрее стареет и, соответственно, делает нас глупее. Поэтому, пожалуйста, как в ТикТоке советуют: если вам не хватает денег, разбогатейте, денег будет хватать.
2: Да, можно просто по миллиону откладывать каждый месяц, и через 12 месяцев будет 12 миллионов.
1: Ну, мне тоже кажется, простая рабочая схема.
2: Изи.
1: И напоминаем про интерактив. Во сколько вам обходится ваш автомобиль? 244-244-14. Если лень писать пальцами, наговорите, мы услышим.
3: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении. Game is on. Скачай сейчас.
4: Реклама. Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
6: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicēji.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Министр экономики Виктор Сваленес призвал правительство заранее подготовиться к возможному введению мер поддержки в связи с ростом цен на топливо. По его словам, подорожание нефти и нефтепродуктов на мировых рынках, а также сохраняющаяся геополитическая неопределенность создают риск дальнейшего роста цен. Правительство утвердило новую модель разделения больниц на 3 уровня и профили предоставляемых в них услуг. Несмотря на разногласия с представителями отрасли, пересмотрены требования к работе и персоналу отделений неотложной помощи и приемных отделений. Поправки вступят в силу со следующего года. За год почти вдвое сократилось число детей школьного возраста, о месте обучения которых у самоуправлений нет информации. Если в прошлом году таких детей было более 4200, то в этом году 2389. За проверку на знание госязыка в группе теперь придется платить 72 евро вместо прежних 30. Также повышена стоимость ряда услуг и введены новые, в том числе индивидуальная диагностическая проверка и консультации. Прошедшие на прошлой неделе ливни повредили 53 участка дорог в Талсинском крае. На этой неделе начнут устранять наиболее мелкие повреждения, а на следующей планируется завершить ценовые опросы для проведения более масштабных ремонтных работ. Тушение электромобиля, загоревшегося в понедельник на улице Мокусаласа в Риге, продолжалось 14 часов. В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что такие пожары сложно ликвидировать из-за риска повторного возгорания аккумуляторной батареи.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, ветер западный, северо-западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-24 градуса, местами на побережье плюс 18.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
8: Доброе утро всем, кто присоединился. На часах 8, а впереди еще много музыки, историй и хорошей компании. Елена Рассохина и Александр Шунин в эфире. Открывает этот час Чили и Лейтбэк. Поехали встречать это утро вместе.
9: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, 8:08 на часах. А в Антарктиде со спутника разглядели гигантскую колибри. Но колибри сложное слово. Птицам, естественно, не прибавилось. Необычный силуэт сложился из горной вершины, ледника и трещин на льду. Все на одной фотографии. Снимок сделал спутник NISAR. Это совместный проект НАСА и Индийской организации космических исследований. Так вот, темная часть тела так называемого птицы – это вершина горы в Восточной Антарктиде, а длинный хвост – поток льда, уходящий к океану, ну а похожие на перья линии – глубокие ледниковые трещины. Цвета на изображении, оно выглядит таким фиолетовым, тоже неприродные. Их добавили при обработке радиолокационных данных, чтобы различать гладкие и неровные участки поверхности. То есть получилась такая красивая иллюзия, но для ученых это еще и рабочая карта. По таким снимкам можно отслеживать, как лед движется и меняются антарктические ледники. Смотреть картинку можно на сайте НАСА, и еще здесь там статьи есть, тоже с этим связаны. Так что можно найти в интернете.
2: Видел я эту картинку, действительно очень похожа на колибри. А, кстати, знаешь, два забавных факта про эту самую маленькую птицу весом 2 грамма, буквально, как канцелярская кнопка.
1: Ну, уже какой-то факт, да.
2: Они единственные, которые умеют летать задом наперед.
1: Задом наперед?
2: Задом наперед они летают. И единственные птицы, которые умеют летать вверх лапками. В принципе, лапки им вообще, по большому счету, не нужны. Они очень плохо ходят.
1: Но у них же...
2: Они постоянно проводят время в полете. У них
1: слабый
2: нос. Я просто
1: подумала о том, что если у всех птиц примерно одинаковое крыло, какое, ну, на основании чего делают самолет, то у колибри как оно? Как другой формы, что ли? Что она вверх ногами может?
2: Серьезно, если делать самолеты по образу и подобию колибри, они будут без шасси. Или очень слабые, подламываются шасси.
1: Ну и наверняка очень легкие, если по принципу колибри. Но впереди...
2: Питаться будут эти самолеты. Самолеты нектаром, конечно же.
1: Было бы здорово, а может быть и нет. Хватило бы тогда на всех. А впереди после небольшой паузы Рики Пауэры «Hollywood Dancer».
0: Точное время вместе с предприятием «Эко Технологис».
3: 8:10. Это
0: FM. «Эко Технологис». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: «Виада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Матч КБ «Ветра» все равно проиграла в дополнительное время 2-3, но гол уже называют одним из главных символов чемпионата мира.
3: И еще одна спортивная история уже из Латвии. Почти месяц прошел после турнира «Огры Fight Night», а часть бойцов до сих пор не получила обещанные гонорары. Более того, организаторы не оплатили Огрской думе аренду спортивной арены. Долг составляет около 4000 евро. Организаторы объясняют это тем, что турнир оказался убыточным. Вместо ожидаемых 2000 зрителей пришла примерно 1000. Сейчас без выплат остаются 8 из 22 спортсменов, а латвийский боец Кристап Зутис уже посоветовал коллегам не участвовать в турнирах этих организаторов. Это были новости спорта, оставайтесь с нами.
4: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Бежит-бежит вперед по эфирным рельсам наш утренний экспресс. И скажи мне, пожалуйста, да, под шум этих вот разинных колес. Елена, говорили ли тебе когда-нибудь, мол, пишешь, как курица лапой?
2: Я думала, ты сейчас что-нибудь красивое скажешь, а я уже готовила.

0: Отвечать, какая я молодец. Ну, наверное, да,
1: бывало где-то. Я видел твой почерк, он очень красивый, ты умница.
0: Правда, спасибо. Мне просто казалось, что действительно немножко иногда как курица лапой пишу.
1: Вот, вот, ты произнесла ключевую фразу, как курица лапой. На самом деле, как выдра лапкой и как слон хоботом. И не писать, а писать картины.
0: Опа.
1: Да, это делают животные в таллинском зоопарке. И там, возле западных ворот таллинского зоопарка, открылась целая выставка картин, которые написали содержащиеся в зоопарке животные. Причем это благотворительная выставка, и картины можно купить. Итак, представлены там работы, написанные двумя шимпанзе, двумя слонами и семейством выдр.
0: Какая
1: и оказывается,
0: милота!
1: Я уже в Таллин собрался. Когда? В пятницу, может быть, после эфира прям сяду.
0: Сразу же, вот
1: да,
0: сразу
1: да, да,
0: в автобус.
1: Смотри, слонам, оказывается, там выдают краски на постоянной основе 20 раз в год. В основном зимой, когда они сидят в помещении и скучают. И они пишут свои картины в зависимости от настроения. Например, слониха Фиен рисует хлесткими ударами хобота, и сила мазков зависит от того, выспалась она или нет.
0: Ну, конечно.
1: Ее коллеги Карл и Драй творят в более спокойном и стабильном настроении. За каждый шедевр художники, конечно, получают вкусный гонорар, там либо тыкву, либо печенье с кукурузой с морковкой. Выдры создают абстракцию по-своему. Над холстом привешивают какую-нибудь и для них вкусняшку, ну, например, куриное сердце. Животные бегают, прыгают вокруг, и следы лапок оставляют, соответственно, на холсте.
0: А лапа почему, какая.
1: Да, почему это выставка благотворительная? Потому что все средства пойдут на спасение диких суматранских носорогов, манулов и европейских норок. Доброе, полезное искусство, поэтому есть смысл, дополнительная причина съездить в Таллин, может быть, действительно покупай
0: посмотреть,
1: живопись.
0: Купить. На самом деле, если бы у меня была картина, которую написал слон, это было бы достаточно интересный объект, арт-объект в интерьере. Мне кажется, это было бы круто. Ну, а мы двигаемся дальше.
1: Осталось завести слона, что ли?
0: Нет, лучше просто съездить купить у слона его картину.
1: Точно, купи слона.
0: А целого слона покупать, пожалуй, не будем.
1: Все говорят, а ты купи слона.
0: А мы послушаем Женю Белоусова с его песней «Девчонка-девчоночка» после небольшой паузы.
2: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
3: Reklama.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
5: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал!
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
8: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
9: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитесь с каздарбибс вейцаем.
11: Только в МК Латвии. Где поставить отметку, чтобы мошенники не взяли кредит на ваше имя? Полная инструкция. В больнице Страдания прошла 50-я пересадка сердца. У нас честный разговор с пациентом. Внезапно закрыта сеть магазинов низких цен Мэре. Узнайте, почему за дешевыми продуктами можно уже не спешить. В Латвии обитает 200 медведей. Исследователь рассказал, куда опасно ходить за грибами в этом году. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
12: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
5: Iedomājies, tu iepērsies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērsies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana.
13: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
14: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
15: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
17: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: Экспресс, Ретро-ФМ, 6 до 10. 6 до 10. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! 8:32 на часах. Мы тут недавно рассказывали, что в Латвии продают старые железнодорожные вагоны, а сегодня продолжение для тех, кому вагон показался слишком большим. Ведь в Риге выставили на продажу сразу 14, представь себе, троллейбусов. В Рига Сатексме, продает списанные «Шкода» 2008-2009 годов выпуска. Стартовая цена за весь лот 40 200 евро, а торги завершатся 24 августа. Покупателями могут стать не только компании, но и частные лица. Правда, просто уехать на таком троллейбусе домой явно не получится, потому что ему нужна контактная сеть. Зато можно сделать кафе, арт-объект, офис, музей или такой заметный дачный домик. Так сказать, хватай, налетай. Вчера вагоны, так сказать, а сегодня троллейбусы.
2: Ну, кстати, гораздо бюджетнее получается. Мы считали, если старый вагон с пробегом там 2,5 миллиона километров обходился в среднем...
1: Где-то 7 тысяч, по-моему.
2: 7,5 я насчитал, то троллейбус получается 2800. Ну, это стартовая цена, конечно,
1: она вырастет. Повысится.
2: Но если действительно какая-то есть идея, как его творчески использовать, то почему нет? Около там 3-3,5 он может обойтись.
1: По-прежнему остается вопрос, где это удовольствие все поставить?
2: Ну
1: если
2: как
1: его...
2: где? Рядом с железнодорожным вагоном, который купили на прошлой неделе.
1: А, то есть там на 6 соток поставить между картошечкой и морковкой.
2: Да, вместо теплиц, собственно, в них-то и выращивать рассаду.
1: Кстати, да, тоже можно, но дороговато для теплицы получается. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди Алексей Павленко с новостями и прогноз погоды. Поехали!
3: Доброе утро! Министр здравоохранения заявил, что невозможно обеспечить полный спектр услуг многопрофильной больницы в каждом небольшом населенном пункте. При правительстве создан комитет по реализации проекта Rail Baltica. Жителям многоквартирных домов станет проще получить кредит на ремонт жилья. Крупнейший мусорный полигон Латвии может исчерпать свою вместимость в ближайшие 7-10 лет. В колбасе литовского производителя BioVella обнаружена кишечная палочка E. coli. С 30 июля по 2 августа в Алуксне пройдут городские праздники. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду.
2: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 21-23.
1: В столице Латвии преимущественно солнечно. Во второй половине дня облачность увеличится без осадков. Днем плюс 20, плюс 23.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программами.

0: «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, 8:43 на часах, и мы продолжаем
1: время наш подвести. Наш интерактив, или конечно. Мы подводим итоги уже?
2: Ну, итоги мы подведем где-то через час, конечно же, около 10, к концу нашего утреннего экспресса. Пока что промежуточные итоги, давай пробежимся по присланным нам смс-кам. Напомню, пользуясь случаем и тему, мы сегодня обсуждаем примерно в какую сумму в месяц вам обходится содержание вашего автомобиля, потому что, согласно статистике, 67% латвийцев тратят плюс-минус 300 евро. Мы решили проверить эту сумму. Номер WhatsApp 244-244-14. И вот сколько мне не понабежало. Сейчас за несколько секунд надо успеть их озвучить.
1: Например, Инта пишет: если без крупных ремонтов, то примерно 180-220 евро в месяц. Бензин, страховка, иногда мойка. Пока машина не ломается, жить можно.
2: А у меня дизель, каждый день езжу Рига Адаж, выходит около 350 евро в месяц вместе с топливом и накоплениями на обслуживание, пишет нам Алексей.
1: Игорь написал: честно, никогда не считал, деньги просто уходят. То заправка, то масло поменять, то шиномонтаж, наверное, те самые 300 евро и набегают.
2: Еще одно мнение. У нас две машины в семье. На обе выходит около 600-700 евро в месяц, признается Марина. Когда начинаются ремонты, страшно считать. О, это правда. Главное, чтобы не ломалось ничего.
1: Вот. И самая большая статья — страховка и сервис. Бензин еще ладно. А вот, когда приходит время технического обслуживания, кошелек плачет. Ну, да, бывает такое, если приедешь, и там как следует просмотрят все.
2: А смотри, есть еще такое сравнение. Пересел на гибрид, расход стал меньше. Ну, логично. Сейчас выходит где-то 180 евро в месяц. Раньше было почти 300. Ну, как-то так получается, да. В основном вокруг этих 300 и крутится все.
1: Ну, а мы ждем ваши мнения на номер 244-244-14 WhatsApp. Впереди Neverending Story от Limahl. Слушаем.
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV.
4: Reklāma. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка – керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
8: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
9: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
10: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. skolaviktoria.lv.
11: Где волейбол, там Феникс.
12: В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
13: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
14: Labdien, esmu profesors Ulds Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu Dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
15: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро! На часах 8 часов 52 минуты, и очень хочется поговорить о культуре, например, французской, а дело в том, что культурные поездки туда станут проще и выгоднее, а все потому, что к Европейским дням наследия, которые пройдут в этой стране 19-20 сентября, вот так вот мы элегантно делаем анонс, запустят так называемый единый паспорт наследия. Годовой абонемент, примерно 100 евро он обойдется. Зато он позволит бесплатно, ну как бесплатно, за 100 евро в течение года, посещать около 500 исторических культурных объектов по всей стране, во Франции, где бы вы ни оказались. Вот
2: звучит выгодно.
1: Мимо Версаля проезжаешь, заезжай бесплатно. У тебя же есть вот этот паспорт наследия. Шамбор, милст просим, сильвупле, дорогие гости, сильвупле. Шантии, Ницца, Канны, замок и...
2: Все бесплатно, то есть за 100 евро за один раз. Это считай бесплатно.
1: За 100, ну, на самом деле, да, учитывая, сколько может стоить в среднем билет тот же самый Лувр или тот же самый музей Орсе, если мы говорим про Париж, то сотню за год, ну, это очень-очень выгодная цена, поэтому я считаю, стоит прислушаться, присмотреться и погуглить в интернете, где их можно заказать.
2: Было бы здорово, если бы у нас тоже сделали какой-нибудь билет, скажем, там, за 50, и тоже можно было бы по всем, например, рижским ходить музеям целый год. Было бы здорово.
1: 50, потому что это меньше 100, потому что Рига – маленький Париж, или Париж – большая Рига, поэтому у них дороже. Да?
2: Да.
1: Как-то так.
2: Примерно. Как-то так. Ну, а впереди Лариса Черникова с песней «Влюбленный самолет». Слушаем. Слушаем.

0: Песня породила кучу сплетен. Фанаты были уверены, что Лариса Черникова посвятила песню какому-то конкретному возлюбленному. В прессе шептали, что это романтическое послание то ли известному бизнесмену, то ли какому-то популярному артисту. На самом деле текст написал поэтическая звезда 90-х Аркадий Юркевич. Познакомившись с Ларисой, он просто решил написать легкую, ироничную, немного детскую историю про девочку, которая влюбилась в парня по имени Дима и сходит по нему с ума на борту самолета. Так что никакого секретного Димы в жизни певицы на тот момент не было, просто рифма, но песня сделала имя Дмитрий абсолютным трендом.
1: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV!
2: Reklāma. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi.
3: Берёшь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью

0: На весь день аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют. Впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу сервис».
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas servises LV ar piegādi.
3: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doutzweidiba.lv.
8: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
9: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В условиях нехватки медицинских кадров невозможно обеспечить работу многопрофильной больницы с полным набором специалистов в каждом небольшом населенном пункте. Об этом после утверждения реформы больничной сети заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. По его словам, в ряде лечебных учреждений предусмотренные специалисты фактически отсутствуют, из-за чего пациенты не могут получить необходимую помощь. В правительстве создан тематический комитет по реализации проекта Rail Baltica. В его состав вошли 10 министров. Комитет будет координировать дальнейшую реализацию проекта и обеспечивать взаимодействие между министерствами под руководством премьер-министра. Владельцам квартир в Латвии станет проще получить кредит на ремонт дома, утепление и благоустройство территории. Правительство отменило одно из основных бюрократических препятствий при оформлении такого финансирования. В Вместимость крупнейшего в Латвии полигона бытовых отходов Гетлини может быть исчерпана уже через 7-10 лет. Об этом заявил председатель правления Гетлини ЭКО Иманс Стиранс. По его словам, несмотря на развитие технологий сортировки, около 30% бытовых отходов по-прежнему не подлежат переработке и отправляются на захоронение. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила бактерии E. coli в сырокопченой салями литовского производителя BioVella. Покупатели, которые приобрели этот продукт со сроком годности до 8 сентября 2026 года, призывают не употреблять его в пищу. С 30 июля по 2 августа в Алуксне пройдут городские праздники под девизом «Подключись к Алуксне». В программе концерты, спортивные соревнования, ярмарка ремесленников, развлечения для детей, велозаезд и вечерние шоу.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-24 градуса. Местами на побережье плюс 18.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
11: На часах начала 10-го утро плавно уступает место рабочему дню. Елена Расухина и Александр Шунин остаются с вами до конца этого часа, чтобы подарить еще несколько отличных новостей и много хорошей музыки.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Латвия и Иргаршейга. Артур Смольянинов о Лайме Вайкуле, Латвии и фестивале.
2: Я даже немного напуган, как Латвия встретила блогера Грей Виз и почему он хочет вернуться.
1: Тяжело пострадавший альпинист Мартинш Билзенс доставлен в Латвию.
2: Самые яркие и экстравагантные образы на Лайма-рандеву Юрмала – фотоподборка.
1: За одну ночь он стал миллионером. После роскошной поездки дома счастливчика ожидал неприятный сюрприз.
2: У центра социального ухода женщина нашла мужчину, застрявшего в заборе. Рубрика «Видео».
1: Рубрика «Видео». Латвийский программист осуществил мечту об учебе в вузе мирового уровня.
2: Объединение собственников квартир смогут сами подавать заявки на кредит и заключать договоры.
1: 10-й день разыскивают пропавшего 18-летнего Тома.
2: В Латвии впервые начался сбор подписей за референдум о роспуске муниципальной думы.
1: Полиция просит помочь установить личности людей.
2: Правительство на этой неделе рассмотрит новый бизнес-план AirBaltic.
1: Президент ФИФА выступил с резким заявлением после чемпионата мира.
2: Экономист рассказал, какой регион Латвии может развиваться быстрее остальных. Об этом и многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

Для самой Саманты Фокс слова припева «Nothing gonna stop us now» стали самым настоящим личным девизом. Когда 16-летняя Сэм начинала карьеру топлес-модели, многие были уверены, что она просто мимолетная, красивая картинка. Но когда Сэм ворвалась в музыку с хитом «Touch Me», а затем продолжила выпускать платиновый альбом, она утерла нос всем скептикам. Песня идеально подчеркивала ее железный характер. Пробиться с самого низа на вершину мирового шоу-бизнеса вопреки всему. Но впереди, после небольшой паузы, Рикардо Фолли «Story di tutti giorni».

0: на Ретро FM. Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: Саша, вот скажи, часто ли ты смотришь на небо?
2: При первой возможности сразу задираю нос кверху, потому даже днем я смотрю, не прилетит ли какая-нибудь звездочка, чтобы загадать желание.
1: Тогда ты будешь в полном восторге, узнав, что через 3 года миллиарды людей смогут увидеть астероид без телескопа. Кстати, редкое, между прочим, космическое событие. Речь об астероиде Апофисе. 13 апреля 2009, 29, прошу прощения, года.
2: Я в календарь внесу. 13 апреля 29 года, да?
1: Да.
2: Все, сейчас запишу. Астероид.
1: Так вот, пролетит он всего в 32 тысячах километров от Земли, а это ближе, чем находятся многие спутники связи. И по новым расчетам ученых, наблюдать этот пролет смогут до 90% жителей планеты. Это около 7,5 миллиарда человек.
2: Если, вот конечно, что наконец-то объединит человечество.
1: Да, если, конечно, погода не подкачает. Сам Апофис размером примерно, представь, 70-этажный небоскреб. Можно сказать, что видали и повыше, но я только на картинках. Самое главное, что может занять нас в этой новости, помимо того, что вся планета будет с интересом глазеть на небо, это то, что столкновения не будет. Ученые это подтвердили и посчитали, надеюсь, хорошо посчитали, пересчитывать не придется. Но если серьезно, то настолько близкий пролет столь крупного астероида станет уникальным событием. Ничего подобного в современной истории астрономических наблюдений человечество еще не видело. Очереди в обсерватории, наверное, будут космическими, а вот к 2029 году явно взлетят и продажа телескопов. Как думаешь?
2: Думаю, что это обязательно все произойдет, и хорошо, что я в календаре уже отметил эту дату.
1: Я тоже, пожалуй, отмечу. Ну а впереди Леша Павленко с новостями и прогноз погоды. Не переключайтесь.
3: Доброе утро. Цены на топливо продолжают расти. Минэкономики призывает заранее подготовить меры поддержки населения. Правительство утвердило обновленную реформу сети больниц. Курзаме может стать самым быстро развивающимся регионом Латвии. Плата за проверку знания госязыка в группе вырастет с 30 до 72 евро. Начат сбор подписей за введение обязательного курса финансовой грамотности во всех вузах. Пассажирам Ryanair рекомендуют приезжать в аэропорт значительно раньше. Города Европы продолжают повышать туристические налоги. Подробности в начале часа.
4: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду.
2: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 21-23.
1: В столице Латвии преимущественно солнечно. Во второй половине дня облачность увеличится без осадков. Днем плюс 20, плюс 23.
4: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
5: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня у вас будет реальный шанс наверстать упущенное. Способность действовать быстро, но без лишней спешки на дороге не валяется. Так что эксплуатируйте ее на полную катушку.
1: Тельцы. Сегодня может произойти то, о чем вы и подумать не смели. Но вот нужно ли запираться в подвале или лучше собрать друзей на празднование, будет известно только тогда, когда делать и то, и другое будет уже поздно.
0: Близнецы. Сегодня суровая жизненная необходимость заставит вас спуститься с заоблачных высот абстрактных размышлений. Впрочем, можете особенно не расстраиваться. Это ненадолго.
1: Раки. В обществе никто не может считать себя по-настоящему свободным. Надо либо смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении вещей привлекательную сторону, либо уйти в леса или в пустыню, кому что больше нравится. Жаль, только население планеты великовато лесов может и не хватить на всех.
0: Львы. Сегодня вам, возможно, придется быть весьма внимательным к оттенкам интонации как голосов окружающих, так и своего собственного. Они будут значить слишком многое, чтобы их игнорировать.
1: Девы. Если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправляться в одиночестве. Не тратьте больше времени на уговоры, ступайте. Возможно, к вам присоединятся позже.
0: Весы. Сегодня вам придется больше заботиться о чьих-то иных интересах, совершенно забросив свои собственные нужды. Винить в этом особо некого, разве что себя самого.
1: Скорпионы. Умерьте вашу щедрость, потому что вас используют самым беззастенчивым образом. Как бы вам не вменили в обязанность то, что вы делаете исключительно по доброй воле.
0: Стрельцы. Сегодня то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Ваша склонность к мистицизму нынче усилится.
1: Козероги. Почувствуйте себя хозяином вселенной. Сегодня у вас будут на то все основания. Войдя как следует в роль, постарайтесь слегка привести данную вселенную в порядок.
0: Водолеи. Сегодня вам можно будет действовать лишь в том случае, если вы будете абсолютно убеждены в собственной правоте. В противном случае вас заедят сомнения.
1: Рыбы. Постарайтесь использовать на всю мощь ваше воображение. Это позволит вам найти ключ к большому профессиональному успеху. Ни в коем случае не останавливайтесь на половине пути.

0: Пони Експрес на Ретро ФМ.
1: 9:47 на студийных часах. Доброе утро продолжается. И такие приятные новости. Опять же, спасибо ученым. Все вот умеют они объяснить. Даже привели аргументы в пользу вот этого итальянского стиля жизни, дольче фар ньенте, сладкое ничего не делание. Оказывается, действительно, иногда бывает полезно отложить дела в сторону хотя бы на несколько минут, все эти гаджеты, все эти там графики, встречки-то важные, выдохнуть, немножечко позволить себе отдохнуть без рабочих чатов, чувства вины. В это время почему-то полезно-то, с точки зрения науки. Снижается естественным образом уровень кортизола. А это означает, в свою очередь, что иммунная система включается, перезапускается на полную мощность и защищает нас от вирусов и восстанавливает силы. Так что, ничего не делая, вы лечите сами себя.
2: Вот этим и займемся. После эфира, конечно же. Ну а впереди, после небольшой паузы, Земфира с песней «Ромашки».

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: 9:54, и нам самое время начинать подводить итоги нашего эфира. Мы задали вам сегодня вопрос, предложили поучаствовать в интерактиве на тему, примерно в какую сумму в месяц вам обходится ваш автомобиль, потому что, согласно статистике, большинству латвийцев он обходится плюс-минус 300 евро, мы решили это проверить. И, как мне кажется, мнение Улиса, оно резюмирует весь этот самый опрос. Оно звучит так.
2: Доброе утро. Расходы в месяц очень сильно зависят от объема двигателя, от класса машины. Туда же, соответственно, стоимость страховки. Поэтому где-то 300 евро – это может быть много, а где-то 300 евро – это даже еще не начало трат. Влияет она новая, на гарантии или уже подержанная. Соответственно, какие расходы могут быть на ремонт? Много факторов. 300 евро – это вообще пальцем в небо. Такое вот мнение.
1: Замечательно резюмировано. Завтра мы придумаем какой-нибудь новый опрос, новую тему, а пока что будем прощаться с вами. Спасибо, что провели с нами эти 4 часа. Встречаемся завтра в 6.
2: Александр Шунин,
1: Елена Рассохина были с вами
2: все в утренний... эти 4 часа.
1: До завтра, пока.
2: Пока.

0: подключаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
4: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс», группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля «Живая легенда» Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХБФЛВ и Билишу Сервис.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
7: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Министр экономики Виктор Сваленес призвал правительство заранее подготовиться к возможному введению мер поддержки в связи с ростом цен на топливо. По его словам, подорожание нефти и нефтепродуктов на мировых рынках, а также сохраняющаяся геополитическая неопределенность создают риск дальнейшего роста цен. Несмотря на длительные разногласия между Минздравом и представителями отрасли, правительство утвердило новую модель больничной сети. Больницы разделены на три уровня. Пересмотрены профили предоставляемых услуг, а также требования к работе и персоналу отделений неотложной помощи и приемных отделений. Поправки вступят в силу со следующего года. Курзема может стать самым быстро развивающимся регионом Латвии. Такое мнение высказал главный экономист Luminor Bank Петерис Траутинш. По его словам, этому способствуют структура экономики региона, размеры городов, а также последовательная политика развития, проводимая самоуправлениями. За проверку на знание госязыка в группе теперь придется платить 72 евро вместо прежних 30. Также увеличена стоимость других услуг, связанных с языковой аттестацией. Кроме того, введены новые услуги – индивидуальная диагностическая проверка и индивидуальные консультации. На платформе Manabals.lv начался сбор подписей за введение обязательного курса финансовой грамотности во всех вузах Латвии. Авторы инициативы предлагают поручить поручить Министерству образования и науки совместно с Банком Латвии, высшими учебными заведениями и отраслевыми экспертами разработать единое содержание курса. Пассажирам Ryanair, в том числе вылетающим из Латвии, рекомендуют приезжать в аэропорт заранее. Руководство авиакомпании предупредило, что самолеты больше не будут ждать пассажиров, опоздавших из-за очередей на паспортном контроле. Туристический налог все заметнее влияет на стоимость поездок по Европе. В одних городах он установлен в виде фиксированной суммы за ночь, в других рассчитывается как процент от стоимости проживания. Поэтому при бронировании рекомендуется заранее уточнять, включен ли этот сбор в общую стоимость или его придется оплачивать отдельно при заселении.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полейдзības программа.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-24 градуса. Местами на побережье плюс 18.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полейдзības программа.
8: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле. Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
5: Izcēl lielo lomu savā LV. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grami skābā krējuma smiltene 1,29 €. 700 grami jogurta dzēriena čijā superbrokastis vai skir 1,49 €. Miltiem un pankūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
6: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
7: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
9: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
11: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, RetroFM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doudzveidiba.lv.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 11:11.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
3: Реклама.
4: Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro, bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Piesakies jau šonedēļ. InBank.lv fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar InBank!
5: Только в МК Латвии. Что этим летом изменилось для жителей с инвалидностью? У нас важные новости о работе инвалидной комиссии. Правда ли, что песни Раймонда Паулса могут попасть под запрет? Расследуем решение Сейма. Как делать покупки в интернете и не платить пошлину на каждый товар? Полная инструкция от эксперта таможенной службы. В лесах появились почти невидимые клещи. Читайте, как не принять их за родинки и не пропустить болезнь. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
6: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
7: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
8: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro-FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doudzveidiba.lv.

независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doubtsvaidiba.lv.

«Диада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы –

0: Nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV.
1: Reklāma.
2: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €.
4: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в полировка ЛВ. Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с полировка ЛВ. Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. Полировка ЛВ.
5: Čau, draugi! Te grupa
6: The Soundboys!
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
7: Es gribu sildīties ar tevi.
5: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
8: Akcionier, nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
9: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
10: Naja, общество. Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Čestnī kredīti dļā predpriņemātļēji. Abiņiņiņi kredītav, refinansīrvaņie, zēmna, remont ofisa, pakupku služēbnava automobīļa i drugī ceļi. Zaģina LKPP LV. LKPP LV. Reklāma dļā predpriņemātļēji. Reklāma aplačivaisa krupnīšam kredītnim pasrednikam v sfēri abiņiņiņi kredītav. Registrācijonai nomer kredītnava pasrednika KS-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Министр экономики Виктор Сваленес призвал правительство заранее подготовиться к возможному введению мер поддержки в связи с ростом цен на топливо. По его словам, подорожание нефти и нефтепродуктов на мировых рынках, а также сохраняющаяся геополитическая неопределенность создают риск дальнейшего роста цен. Несмотря на длительные разногласия между Минздравом и представителями отрасли, правительство утвердило новую модель больничной сети. Больницы разделены на 3 уровня. Пересмотрены профили предоставляемых услуг, а также требования к работе и персоналу отделений неотложной помощи и приемных отделений. Поправки вступят в силу со следующего года. Курзаме может стать самым быстро развивающимся регионом Латвии. Такое мнение высказал главный экономист Luminor Bank Петерис Траутинш. По его словам, этому способствуют структура экономики региона, размеры городов, а также последовательная политика развития, проводимая самоуправлениями. За проверку на знание госязыка в группе теперь придется платить 70
1: 2 евро вместо прежних 30. Также увеличена стоимость других услуг, связанных с языковой аттестацией. Кроме того, введены новые услуги – индивидуальная диагностическая проверка и индивидуальные консультации. На платформе Manabal.lv начался сбор подписей за введение обязательного курса финансовой грамотности во всех вузах Латвии. Авторы инициативы предлагают поручить Министерству образования и науки совместно с Банком Латвии, высшими учебными заведениями и отраслевыми экспертами разработать единое содержание курса. Пассажирам Ryanair, в том числе вылетающим из Латвии, рекомендуют приезжать в аэропорт заранее. Руководство авиакомпании предупредило, что самолеты больше не будут ждать пассажиров, опоздавших из-за очередей на паспортном контроле. Туристический налог все заметнее влияет на стоимость поездок по Европе. В одних городах он установлен в виде фиксированной суммы за ночь, в других рассчитывается как процент от стоимости проживания. Поэтому при бронировании рекомендуется заранее уточнять, включен ли этот сбор в общую стоимость или его придется оплачивать отдельно при заселении.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 24-26.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
13: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: zālīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doutsvaidyba.lv.

0: забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl. Стоит того.
5: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадис, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
6: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ в любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
7: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед всем, кто с нами на Retro FM Latvia. Самое время пообщаться и передать ваши приветики и поздравления. Меня зовут Катя Ерофеева. Программа по заявкам открыта, и ваши послания скоро прозвучат. Будьте рядышком.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doubtsvaidiba.lv.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Ульяны Зориной от Ларисы. Ульяна, с прошедшим днем рождения вас, а также пожелания везения, красоты и вдохновения, процветания и любви. С днем рождения вас и принимайте теплые пожелания от Ларисы.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед», которые к этому моменту уже прозвучали. Поэтому добро пожаловать на retrofm.lv, где я буду ждать ваши новые послания. Услышимся завтра. С вами была Катя Ерофеева. Всем красивого продолжения дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: reklāmas virsotnēs. Reklāma paredzēta saimniecības darbības veicējiem.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра филармоника «Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19.30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
7: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 24-26.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
11: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: Lībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Blūm Luminor LV. Luminor Blūm. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
3: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro-FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
4: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro-FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – ehr.fm.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un sieras smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
9: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
10: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
11: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
12: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты – HBFLV и «Билишу Сервис».
13: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grami skābā krējuma smiltene 1,29 €. 700 grami jogurta dzēriena čijā superbrokastis vai skir 1,49 €. Miltiem un pangūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Jums LV. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Gridas Jums LV. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
5: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. skolaviktoria.lv.
6: Vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
8: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Министр экономики Виктор Сваленес призвал правительство заранее подготовиться к возможному введению мер поддержки в связи с ростом цен на топливо. По его словам, подорожание нефти и нефтепродуктов на мировых рынках, а также сохраняющаяся геополитическая неопределенность создают риск дальнейшего роста цен. Несмотря на длительные разногласия между Минздравом и представителями отрасли, правительство утвердило новую модель больничной сети. Больницы разделены на 3 уровня. Пересмотрены профили предоставляемых услуг, а также требования к работе и персоналу отделений неотложной помощи и приемных отделений. Поправки вступят в силу со следующего года. Курзаме может стать самым быстро развивающимся регионом Латвии. Такое мнение высказал главный экономист Luminor Bank Петерис Траутинш. По его словам, этому способствуют структура экономики региона, размеры городов, а также последовательная политика развития, проводимая самоуправлениями. За проверку на знание госязыка в группе теперь придется платить 72 евро вместо прежних 30. Также увеличена стоимость других услуг, связанных с языковой аттестацией. Кроме того, введены новые услуги – индивидуальная диагностическая проверка и индивидуальные консультации. На платформе Manabalsalve начался сбор подписей за введение обязательного бесплатного курса финансовой грамотности во всех вузах Латвии. Авторы инициативы предлагают поручить Министерству образования и науки совместно с Банком Латвии, высшими учебными заведениями и отраслевыми экспертами разработать единое содержание курса. Пассажирам Ryanair, в том числе вылетающим из Латвии, рекомендуют приезжать в аэропорт заранее. Руководство авиакомпании предупредило, что самолеты больше не будут ждать пассажиров, опоздавших из-за очередей на паспортном контроле. Туристический налог все заметнее влияет на стоимость поездок по Европе. В одних городах он установлен в виде фиксированной суммы за ночь, в других рассчитывается как процент от стоимости проживания. Поэтому при бронировании рекомендуется заранее уточнять, включен ли этот сбор в общую стоимость или его придется оплачивать отдельно при заселении.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 24-26.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is on. Скачай сейчас.
3: Реклама.
4: Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank!
5: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка – керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
6: Tici veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass tērvete godu 500 ml, 99 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
10: Kad debes ir 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
11: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
10: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
12: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
13: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты «ХБФ ЛВ» и «Билишу сервис».
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
14: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас!

0: Пиши нам свою позицию на radio@doutsvaidiba.lv.
1: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро-ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: забронировать падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама.
2: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
3: Грабитель-неудачник попытался взять банк, используя в качестве сообщника краденого трехмесячного котенка по имени Магнолия.
4: Молодой человек ограбил зоомагазин. Он украл котенка. И вместе с ним буквально перешел дорогу и решил ограбить банк. Некоторые комментаторы шутят, что, возможно, именно котенок был мозгом всей этой операции.
3: Вполне возможно.
2: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
5: Утренний экспресс.
6: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
7: Pārvari finanšu gravitāciju, salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
10: Izcēl lielo lomu savā LV. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grami skābā krējuma smiltene 1 eiro 29. 700 grami jogurta dzēriena čijā superbrokastis vai skir 1 49. Miltiem un pangūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3 eiro 69. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
11: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
12: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейскими программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
14: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Правительство завтра продолжит рассмотрение нового бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, а также вопроса о предоставлении полномочий представителям государства на собрании держателей облигаций компании, которое состоится 3 августа. Новый бизнес-план предусматривает привлечение частного капитала, чтобы авиакомпания могла продолжить работу без дополнительной государственной поддержки. После трагедии в Прекуле для части сотрудников полиции по всей Латвии ведут обязательные утренние проверки на алкоголь. Премьер-министр Андрис Кулбергс назвал произошедшее недопустимым, однако отметил, что не считает этот случай признаком системных проблем в полиции. Ограничения на торговлю алкогольными напитками не привели к существенному снижению объемов продаж, однако изменили покупательские привычки, сообщили представители розничной торговли. По их словам, после первоначального снижения продаж покупатели просто стали приобретать алкоголь в разрешенные часы. Министерство сообщения поддержало решение Latvijas Svalsts цели компенсировать рост цен на битум в рамках государственных контрактов на дорожное строительство. Это позволит снизить риски пересмотра проектов из-за резкого подорожания строительных материалов. В преддверии нового учебного года некоторые латвийские вузы намерены ужесточить требования к абитуриентам из третьих стран. Одновременно Министерство образования и науки предлагает ввести более строгие правила приема иностранных студентов во всех вузах страны. Однако часть министерств уже выступила с возражениями против отдельных инициатив. Завтра во время гидравлической проверки теплосетей на правом берегу Даугавы в Риге не будет горячей воды, сообщает Рига Силтумс. Подачу горячей воды планируется восстановить вечером того же дня, если в ходе проверки не будут выявлены повреждения теплосетей.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями Палайдзибс программа.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 24-26.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями Палайдзības программа.
13: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 5:14.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: будням в 2 часа дня.
1: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
2: Только в МК Латвии. Что этим летом изменилось для жителей с инвалидностью? У нас важные новости о работе инвалидной комиссии. Правда ли, что песни Раймонда Паулса могут попасть под запрет? Расследуем решение Сейма. Как делать покупки в интернете и не платить пошлину на каждый товар? Полная инструкция от эксперта таможенной службы. В лесах появились почти невидимые клещи. Читайте, как не принять их за родинки и не пропустить болезнь. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
5: Hei, hei! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
2: Vidz zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Следующий. Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
4: Чья любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro-FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
5: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro-FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – ehr.fm.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

0: nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Reklama. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку

0: 31 июля.
1: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
2: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
3: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Правительство завтра продолжит рассмотрение нового бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, а также вопроса о предоставлении полномочий представителям государства на собрании держателей облигаций компании, которое состоится 3 августа. Новый бизнес-план предусматривает привлечение частного капитала, чтобы авиакомпания могла продолжить работу без дополнительной государственной поддержки. После трагедии в Прекуле для части сотрудников полиции по всей Латвии ведут обязательные утренние проверки на алкоголь. Премьер-министр Андрис Кулбергс назвал произошедшее недопустимым, однако отметил, что не считает этот случай признаком системных проблем в полиции. Ограничения на торговлю алкогольными напитками не привели к существенному снижению объемов продаж, однако изменили покупательские привычки, сообщили представители розничной торговли. По их словам, после первоначального снижения продаж покупатели просто стали приобретать алкоголь в разрешенные часы. Министерство сообщения поддержало решение Latvijas Svalsts цели компенсировать рост цен на битум в рамках государственных контрактов на дорожное строительство. Это позволит снизить риски пересмотра проектов из-за резкого подорожания строительных материалов. В преддверии нового учебного года некоторые латвийские вузы намерены ужесточить требования к абитуриентам из третьих стран. Одновременно Министерство образования и науки предлагает ввести более строгие правила приема иностранных студентов во всех вузах страны. Однако часть министерств уже выступила с возражениями против отдельных инициатив. Завтра во время гидравлической проверки теплосетей на правом берегу Даугавы в Риге не будет горячей воды, сообщает Рига Силдумс. Подачу горячей воды планируется восстановить вечером того же дня, если в ходе проверки не будут выявлены повреждения теплосетей.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программой.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 24-26.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзибс программа.
6: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 6:17.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgākie nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30,000 eiro bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. InBank.lv fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar InBank!
1: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltic Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
4: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра филармоника «Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХВФЛВ и Билишу Сервис.
5: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
6: Утренний экспресс.
7: Доброе утро жаркого дня. Сегодня обещают до плюс 28, поэтому надеваем панамки.
8: Майку тоже важно надевать. Французские курорты объявили войну голым туристам-мужчинам. Ввели строгие штрафы за появление на улицах, в магазинах и в кафе с голым торсом или в купальниках.
7: И что, и большие штрафы?
8: Большие, до 150 евро.
5: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
6: Утренний экспресс.
9: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
1: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doutsvaidyba.lv.
4: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее ehr.fm.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Retro FM Латвия».
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 24-26.
5: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Олимпиада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы –

0: 7:20.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 24-26.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 24-26.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 24-26.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-25. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 24-26.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.